сказал и исчез, словно ветер унес. Кто это был и что он тут нес? Может, у него какое-то горе? И что мне теперь, повеситься, что ли?

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92,6.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета» 92,6.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92.6

0: мета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

76-123. Радио Комета. 92.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гимназии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично

задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Максимальный доход самозанятых в России определен на уровне 2 400 000 рублей. Финансовые операции выше этого порога могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Как минимум у человека могут запросить документы о происхождении средств, а банки, которые отслеживают подозрительные операции, могут блокировать счета, предупредил юрист Алексей Сергеев. Он напомнил, что за частыми переводами и крупными суммами ведется контроль в рамках норм, действующих уже несколько лет. В том числе банки передают Федеральную налоговую службу данные о частых переводах от разных лиц по запросу ведомства, а также отслеживают подозрительные операции, чтобы при необходимости заблокировать счет в целях безопасности. И в завершении выпуска ученые выяснили, что добросовестность – одна из ключевых черт личности, отвечающая за организованность, ответственность и дисциплину, может значительно меняться на протяжении жизни. Это касается и других черт личности, они остаются гораздо менее стабильными, чем считалось ранее. На первом этапе авторы работы опросили 887 взрослых жителей США, попросив их оценить, насколько меняются различные аспекты жизни человека от дохода и здоровья до 5 основных черт личности – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости новому опыту. Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в добросовестности, склонности человека быть организованным, ответственным и дисциплинированным. Эта характеристика значительнее прочих, менялась по мере взросления и старения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: пространстве.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Политики депутат Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно его предложению, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии, степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Публикация данных позволит повысить прозрачность платежей и контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры в регионах. В ГИС ЖКХ нужно вносить серьезное дополнение, потому что люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры, сказал он. В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений, об этом сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле текущего года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок. Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве или отмыванием денежных средств. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса. И в завершение.

Последние выпуска. Американские крокодилы во Флориде начали активно использовать гидроциклы, доски для сабсерфинга и плавучие доки для принятия солнечных ванн. Об этом пишет издание Palm Beach Post со ссылкой на исследование ученых комиссии по охране рыбы и дикой природы штата. Причиной такого поведения стало активное освоение человеком прибрежных территорий, где бетонные стены заменили песчаные берега. Крокодилы вынуждены приспосабливаться к измененной среде обитания, поскольку их естественные места для прогревания на солнце исчезают. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

9 марта, это день одиноких рабочих, работающих женщин. Есть, кстати, и такой праздник. Его придумала американская писательница Барбара Пейн. Пейн, наверное, будет так лучше звучать. Еще в 2006 году, чтобы сказать всему миру, быть одинокой и работающей – это не трагедия, друзья. Это выбор, это ресурс и это сила. Прямо сейчас у нас Пульсар, Амин Ван Бурен. Далее у нас дорожные новости. После дорожных новостей будет у нас Бутусов Настасья. Я к вам вернусь с вашими заявками, уже я вижу. От Антона Евгеньевича. После рекламы, конечно же.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Ковите.
2: Шикарное время продолжается.

106 FM. Ну, а мы давайте разберем все это по полочкам. Миф первый. Она одинока, значит, несчастна. С чего мы все это взяли? Счастье ведь у нас не измеряется штампом в паспорте. Счастливая женщина — это

нашем 2026 году. Ну а мы что, друзья, сегодня снимаем все эти наклейки. Одиночество – это не статус, это состояние, которое мы сами себе выбираем, пока мы не встретим того, кто действительно стоит того, чтобы его нарушить. А пока вы все классные, запомните это. И, конечно же, музыка классная, красивая любовь прямо сейчас на камере.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

час пролетел как одна секунда, но я с вами не прощаюсь. Впереди самый сочный трек, она уже играет в ваших динамиках. Чтобы окончательно вам взбодриться, жизнь — это кайф, друзья, когда играет именно такая музыка. Ловите волну, друзья, не переключайтесь. Я вернусь к вам после

Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Комета Лев или Лев?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

ничего не делать, вы ничего не должны. Хотите лечь на диван? Включите сериал, ложитесь, смотрите. Это часть заботы о себе. Ну а мы продолжаем наш шикарный рабочий полдень. Также я жду ваши приветы.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

нам пишет: «Мне 34 года, я работаю руководителем отдела в крупной компании. Мне часто говорят, Катя, ты такая красивая и умная, почему ты одна? Знаете, этот вопрос меня сначала бесил, а потом я перестала на него

себя слышите. Вы огромная молодец, и таких, как вы, конечно же, миллионы. И сегодня именно ваш день. Ну, а мы продолжаем. Прямо сейчас у нас Мураками Супермен. Далее All Good Things. Реклама. И полетим в гороскоп.

0: Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

HR. Одна, но с доставкой. Поверь, завтра ты будешь в разы продуктивнее, если сегодня позволишь себе хоть маленькую слабость. Лев, ты сегодня... У нас солнце

0: Альпах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях, об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В 2026 году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48 миллионам избирателей. В Москве, где используется собственная система онлайн-голосования, подавать заявление не нужно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля надзора в сфере образования, отмечается в сообщении. В перечень вузов, получивших предостережение, вошли Российский университет транспорта, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, а также ряд региональных и частных высших учебных заведений. И в завершении выпуска популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов Станислава Каненко. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом, рассказал он. Теперь в книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.

0: Мета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: земли Лопаснинской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Переход на 4-дневную рабочую неделю возможен только на тех предприятиях, где это экономически оправдано. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев в разговоре с ТАСС. По его словам, при сокращении рабочей недели сотрудники не должны терять в заработной плате. Он отметил, что такой формат может быть реализован лишь на отдельных производствах. Специалист подчеркнул, что на предприятиях с непрерывным производственным циклом введение дополнительного выходного дня зачастую невозможно. По мнению главы Федерации, больше внимания следует уделять гибким графикам работы, учитывая особенности производства, транспортную доступность, семейные обстоятельства и состояние здоровья работников. Заместитель председателя Госдумы России Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. Об этом, ссылаясь на письмо вице-спикера заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости. Чернышов предлагает привязать размер выплаты к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации и дифференцировать его в зависимости от возраста ребенка. Так, для учащихся первых и четвертых классов выплаты составят 25% от средней зарплаты по региону, для учеников 5-9 – 30%, для старшеклассников – 35%. И в завершении выпуска: в Иркутске законному владельцу вернули автомобиль Lexus, похищенный более 20 лет назад. Кроссовер был угнан в Подмосковье в 2005 году. Владелец пользовался автомобилем менее года и уже не надеялся когда-либо вернуть его. Иномарку обнаружили при постановке на регистрационный учет. Инспектор заподозрил вмешательство в идентификационные номера, а проведенная экспертиза подтвердила, что номерная площадка была вварена в кузов. После проверки сотрудники российского и японского подразделений Интерпола установили заводские данные автомобиля, подтвердили, что он числится в розыске, и нашли его владельца. Мужчина приехал в Иркутск, где ему передали автомобиль и ключи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая.

0: вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Комета» 92,6 FM. Меня зовут Виктория Гиссон, и я рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин.

0: Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений, об этом сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле текущего года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок. Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве или отмыванием денежных средств. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса. И в завершении выпуска популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов Станислава Каненко. Он звучит так. Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом, рассказал он. Теперь в книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Всем добрый вечер. Сегодня с вами «Вечерний Чехов» и я, Анна Донрой. В связи с последними событиями, которые произошли у нас в городе, очень не хочется вас сегодня веселить, честно вам скажу, но и нагнетать обстановку тоже не очень хочется, потому что новости пестрят, на все это акцентировать внимание тоже не очень хочется, поэтому я сегодня решила этот вечер сделать для вас максимально спокойный. Просто, чтобы вы наслаждались музыкой. Музыка будет сегодня спокойная, не трагичная. В моем стиле. Она останется стильная, она останется красивая, она останется поднимающая настроение, но она просто будет спокойная. Вот, поэтому и сегодня тему я хочу с вами затронуть, как вообще снимать стресс, да, и как вообще можно себя успокоить. Я понимаю, что все это непросто, да, как говорят, что нет, ну, в общем, ничто так не раздражает, как слово «успокойся». Вот этими манипуляциями мы пользоваться с вами не будем. Успокаивать я вас не буду, а просто буду рассказывать истории своей жизни, которые когда-то в стрессовых ситуациях мне очень сильно помогли. Потому что сейчас, как я уже говорила во всех передачах, и я буду говорить это, я продолжаю это говорить, о том, что 2026 год – это год перемен. Это год перемен внутри каждого человека. Это даже не внешние перемены, хотя и внешние перемены тоже грядут, как вы все это замечаете, но и внутренние тоже. И это как нельзя кстати, этот год для того, чтобы люди умели управлять собой. То есть для того, чтобы люди умели контролировать свои эмоции. Я также хотела сказать о том, что пока мы живем на земле, пока мы земные люди, да, мы все подвержены эмоциям. Абсолютно все, каждый человек подвержен эмоциям. Просто каждый подвержен эмоциям в той или иной степени. Кто-то более импульсивный, кто-то более спокойный, да, и кто-то говорит, ой, да как тебе это удается, да ты такой молодец, да, собственно, просто вот он с рождения такой, и ему вот проще это все дается. А кто-то, у кого-то реакция идет на все вот эти вещи достаточно жесткая, и людям приходится выживать. И выживать, потому что наши эмоции негативные, стрессовые, они внутри нас прожигают, у нас вот эти черные дыры, которые, ну, с возрастом, да, или там с дальнейшей нашей жизнью, они не делают нам плюсов, потому что и если, например, мы не выплескиваем свои эмоции, что вот, например, как я по себе вижу, да, если я не выплесну эмоцию, то сегодня я не выплесну эмоцию по ну, по делу, ну, как не по делу, а по адресу, для, ну, как бы в сторону адресата, то в следующий раз я это выплесну просто на человека, который вот абсолютно не заслуживает. И здесь такая палка о двух концах. Выплескивать свои эмоции или держать их в себе. Вот. Но я третий выход нашла. Не выплескивать, не...

держать в себе, что самое страшное, да, а уметь их прорабатывать, уметь осознавать, что происходит в этом мире, вот, использовать определенные практики, дыхательные практики, использовать практики паузы после того, как хотите ответить. В общем, сегодня мы с вами об этом поговорим, вот, и будем работать над собой, потому что, ребят, то, что сейчас происходит, нам эти времена даны как раз для того, чтобы мы именно внутренний мир свой поменяли. Потому что если бы все было хорошо, если бы все вот шло, как вот хорошо идет, все есть, да, ничего не происходит, то тогда люди, наверное, бы не развивались. Потому что каждое развитие человека – это, как правило, сталкивается человек с тем, что какие-то проблемы начинаются, и после этого человек думает, ага, что-то как-то я не так живу. Вот. Поэтому я думаю, что мы все как-то так живем, как-то все правильно мы живем, но тем не менее сталкиваемся с такими трудностями, которые нам очень сложно пережить. Поэтому сегодня вечерний Чехов, с вами я, Анна Донрой. Спокойная музыка, не грустная, еще раз повторю, сегодня просто спокойная музыка. И дам несколько полезных советов, с помощью которых я сама себя успокаиваю, когда мне бывает непросто, а я тоже человек, который подвержен эмоциям. Вот, и надеюсь, что кому-то что-то поможет держать себя в руках, да, и в эти непростые моменты еще и поддерживать близких. А это самое важное. Когда мы делаем что-то для себя, то нам это делать сложнее, чем если мы делаем для близких. Когда мы начинаем додумываться о близких, ну, мне, например, проще взять себя в руки, чем для себя самой. Ну, вот как-то так. Поэтому не переключаемся. Спокойную музыку я вам... Спокойную, но стильную музыку я вам гарантирую. С вами Анна Донрой. До 20.00. Вечерний Чехов. Спокойная, умиротворяющая музыка. Итак, не переключайтесь. Я скоро к вам вернусь после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Громко не стесняется все.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: И снова всем привет, кто еще не подключался на нашу волну. Сегодня «Вечерний Чехов» немножко пройдет в другом формате. Не хочется делать сильно трагичным этот эфир, но, тем не менее, веселиться в связи с последним событием тоже не очень хочется. И акцент на этом мы тоже делать не будем. Тем не менее, я, Анна Донрой, хочу просто сделать для вас этот вечер максимально спокойным, чтобы вам было комфортно просто находиться около радиоприемников. Мы сегодня будем слушать спокойную музыку. Я не исключаю себя сегодня как диджея. Всю музыку, которая будет сегодня звучать, я буду подбирать лично вам сама. Она такой же останется стильной, как я и стараюсь для вас ее делать. Просто она будет немного спокойнее. И также заявки в вечернем сегодняшнем Чехове. Как вы слышите, подложка у нас другая, поэтому не удивляйтесь. Ну вот сегодня это будет так, потому что хочется какого-то больше умиротворения, спокойствия, вот, и, ну, в общем, будем поднимать себе, скажем так, настроение спокойствием, а не какими-то яркими

музыкальными моментами. И также всех хочу призвать, хочу всем предложить, хочу всем напомнить о том, что заявки в «Вечерний Чехов» сегодня также я продолжаю принимать, как и в каждый «Вечерний Чехов». Здесь у нас ничего не поменялось. Просто постарайтесь, чтобы эти песни были комфортные, спокойные, умиротворяющие и медитативно-молитвенные. Ну, вот как-то мне хочется вот сегодня этот вечер провести в таком стиле. А заявки наши, я вам напоминаю, в «Вечернем Чехове» мы принимаем по телефону. Ну, вернее, я принимаю сегодня по телефону 8-916-244-00-44. 92,6 FM. Кто уже слушает, знает. А кто случайно, кто-то там в такси едет и подслушивает, то вот это наша волна 92,6 FM. И, кстати, для того, чтобы нас слушать, сейчас не обязательно быть в Чехове и настраиваться на FM-волну. Мы теперь есть на Яндекс.Радио. Это очень хорошая новость, потому что мы теперь доступны в любой точке земного шара. Если вы скачаете на телефон приложение и наберете «Радио Комета», мы там есть и обязательно будем звучать для вас в эфире. И, кстати, очень странно, но тем не менее это факт, что наше радио на Яндекс Радио самое яркое. То есть оно там почему-то звучит громче всех. Поэтому переключайтесь. С вами сегодня я, Анна Донрой. И сегодня я несколько хороших моментов вам расскажу, таких тоже спокойных, новостных. Вот. И также вам хочу немного поделиться своими моментами успокоения, да, как бы в стрессовых ситуациях, потому что я над этим работаю 15 лет, с 2011 года у меня серьезное изучение себя, потому что люди, ну, привыкли стрессовать, да, и вокруг все для этого делается, для того, чтобы нас вогнать в стресс. Возможно, для кого-то это сейчас будет новостью, но в следующем блоке мы об этом обязательно поговорим. С вами я, Анна Донрой, пожалуйста, не переключайтесь, поверьте, хоть что-то, но каждый для себя возьмет полезного для того, чтобы успокоить свой ум, для того, чтобы, ну, просто быть немного спокойнее, да, в наши непростые времена. Вот. Итак, следующий блок, то есть после следующей рекламы, я обязательно буду с вами снова. Слушайте мою музыку. Очень надеюсь, что я сделаю для вас подборку, которая вас успокоит и немного поднимет настроение. С вами я, Анна Донрой. После рекламы ожидайте.

как ты смеялась, громко не стесняясь совсем. Я помню, как просыпалась и сразу тянулась ко мне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И я снова с вами, Анна Донрой. Сегодня «Вечерний Чехов» немножко в другом формате, в более спокойном. Не хочется делать официально, как бы, трагичным этот эфир, но и тем не менее веселиться сегодня тоже не хочется, поэтому сегодня у нас будет более спокойная музыка на подложке, сегодня будет более спокойная музыка в эфире, и уже пришли две заявки на хорошую музыку, которую мы спокойно, стильно обязательно поставим. И также я сегодня не просто ведущая ваша, Анна Донрой, я сегодня еще и ваш диджей, и помимо того, что музыка будет спокойная,

чтобы просто чуть-чуть расслабиться, чтобы не напрягаться. Ну, не для веселья сегодня вечер, скажем так, но и трагичности тоже не хочется добавлять, поэтому сегодня мы просто с вами отдыхаем, расслабляемся, и я как ведущая, как диджей, я постараюсь сделать ваш вечер максимально комфортным, музыкально комфортным. Хочу сказать о том, что ваши заявки я принимаю сегодня «Вечерний Чехов» по телефону до 20.00 8-916-244-00-44. У кого еще нет телефона этого в записной книжке, обязательно его запишите, для того, чтобы, если вдруг вы услышите этот голос, сейчас вы можете делать заявки, да, на песни, то, пожалуйста, сразу переключайтесь, чтобы не надо было судорожно набирать номер. Запишите его, пожалуйста, это радио «Комета» 92.6 FM. И также напомню, что мы есть теперь на Яндекс.Радио, что очень удобно, потому что мы теперь можем в любой точке мира звучать для вас. Итак, я вам обещала сегодня о том, что мы с вами поговорим о инструментах, с помощью которых можно снимать стресс. Я человек, которым этим занимаюсь 15 лет тому назад. Я начала этим заниматься с 2011 года, поэтому очень много кому помогла в этом плане, да, помогла себе в первую очередь, и на основе собственного опыта делюсь вот этими инструментами. Основной инструмент, когда вам становится страшно, а я сегодня в это в полной мере испытала и его включила моментально. Вот, то есть сегодня я прям словила вот это чувство страха, которого у меня давно вот не было, да, такого панического. Ребят, начинайте задерживать дыхание. Это непросто в такие ситуации, и вспомнить бы хоть памятку вот вешайте на стену, да, и когда вам становится страшно, стрессуйте, задерживайте дыхание. Это немного вас переключит, во-первых, на другое дыхание, да, на менее резвое, и в то же время это ведет вас в другой, как бы, стресс, то, что организм чуть-чуть будет, что ему дышать нечего, и он начинает немного перестраиваться. Можете задерживать дыхание как на вдохе, так и на выдохе. На выдохе, кстати, задержка дыхания, она является жизненной, то есть это такая задержка жизни, дыхание жизни оно называется, ну, по многим пунктам, там сейчас вглубь я не полезу, вот, но очень интересно, потому что на вдохе держать дыхание проще, чем на выдохе. На выдохе дыхание как бы, ну, время заканчивается как будто бы быстрее. Но и то, и другое работает. Вот. То есть просто вот чувствуете, вас потрясывать начинает, да, что бы ни случилось. Просто возьмите и задерживайте чуть-чуть дыхание. И, например, вы задержали дыхание, у вас начинает сердце биться сильнее после того, как вы там выдохнули, да, или начали заново дышать. Отдышитесь. Не нужно делать следующую задержку дыхания, пока вы не успокоите биение своего сердца. Чуть-чуть успокоились, дальше продолжаем. То есть переключитесь от вашей головы, потому что весь стресс это в нашей голове. Вот когда люди начнут это понимать, да, то есть, например, у каждого стресса есть год спустя. Вот прям такая фраза есть, да, у каждого плохого. Или у каждой фразы «я больше так не могу» есть год спустя. То же самое у каждого стресса есть там час спустя, два часа спустя. Поэтому подумайте об этом, что, по сути, может ничего не поменяться, а ваше состояние резко поменяется, если вы будете какие-то вот эти вещи исполнять. Я знаю, что такое стресс, я знаю, что такое испуг, я знаю, что такое паника. Поверьте мне на слово. И тем не менее я вам даю те инструменты, которые работают. Задержка дыхания, и я перехожу к заявочкам. Обязательно запишите, вы прям можете у себя в телефончике завести такую записную книжку, где вы просто будете записывать вот эти инструменты, когда он станет плох, прям открываете и прям совет от Анны Данрой, раз, и начинаете это делать, рабочие инструменты. А сейчас у нас две заявки. Первая заявка у нас пришла от Виталия. Виталий, добрый вечер. Здравствуйте, пишет Виталий. Здравствуйте, Анна. Поставьте такую песню. Ага, мы сейчас ее будем слушать. Это Crying in the Rain. Crying in the Rain. Вот. И следующая песня прозвучит у нас для Андрея. Андрей, привет. Песню мы будем слушать Lamb Gabriel. Вот. Вот, не знаю, как по-английски читается. Gabriel или Gabriel, потому что я по-испански все уже читаю давно. И можете меня по ошибкам на меня не обращать внимания. Итак. Следующая песня будет прямо сейчас, после того, как я закончу «Crying in the Rain», и дальше «Габриэл Лэмп» для Андрея и для Виталия. Слушаем, не переключаемся, и после рекламы я к вам вернусь, Анна Данрой, со своими полезными советами, как убрать стресс в ситуациях, которые вас очень сильно напрягают.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый

0: вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И мы продолжаем вечерний Чехов. У нас первый час уже закончился. Сегодня необычный эфир. В связи с последними событиями мне захотелось просто сделать этот эфир максимально спокойным. Траура не будет, но и не будет веселой музыки. Но я вам обещаю музыку стильную, спокойную, которая вас успокоит. В предыдущем блоке я вам рассказывала. Сегодня тему я хочу поднять. Как стресс успокоить, да? Как резкие скачки эмоций можно немного в себе, ну, не подавить, скажем так, а их проработать. Я не люблю слово «подавить», потому что если вы продавливаете свои эмоции, то они не сейчас, так потом обязательно выплеснутся и, скорее всего, не на того, на кого, в общем-то, нужно было бы их, возможно, и выплеснуть. Вы знаете, когда я испытываю какой-то стресс, когда я испытываю какие-то негативные сильные эмоции, я спасаюсь спортом. Да, пусть это звучит немного банально, вот, но здесь любая работа над собой – это выход из зоны комфорта. Поэтому могу вам сказать прямо, что если вот вам прям плохо, и вы не знаете, куда себя деть, то есть вот там готовы там метать посуду об стену, то есть вы понимаете, что вам о стену, вы понимаете о том, что, ну, вам прям плохо, вы не можете выплеснуть куда-то свои эмоции. Ребят, одевайте спортивную одежду, идите в ближайший парк, если вы ограничены там в возможности ходьбы, там берите палку свою, костыли, нужно обязательно, если вы, кстати, с ногами у вас, ну, невозможно какие-то пробежки или прогулки серьезное дело, значит, это могут быть отжимания, это задний жим, да, вот, это любые нагрузки, которые связаны с верхней частью тела. Возможно, это там приседание на одной ноге, если у вас одна нога там нерабочая. Но это я уж прям совсем в крайности захожу. А вообще я прям одеваю спортивную одежду и иду в парк. То есть это такой у меня бег или ходьба. Кстати, сейчас хочу вам сказать, что в эту субботу у нас будет первая такая тренировка. У нас мы готовим открытие клуба. Я в числе организаторов. Беговой такой, как бы, беговое сообщество, пока не буду называть, что за название, вот, открывают уже во многих городах России это сообщество есть, и сейчас оно открывается в Чехове, но пока оно не открыто, я не могу разглашать его название, поэтому это каждую субботу с 9 до 10 мы будем бегать в парке, скорее всего, Губернский, мы будем пробегать 5 километров, либо проходить. Здесь, знаете, самое главное, нет соревновательного эффекта, то есть здесь никто ни с кем не соревнуется, здесь каждый человек соревнуется только сам с собой, то есть я до и я после. Вот, соответственно, дистанция будет замерена 5 километров. Кто сможет, пройдет или пробежит километр или 3, я в эту субботу с 9 до 10 вас всех приглашаю в Губернский парк, рядом с аркой. Будут все собираться. Вы знаете, очень много народу в Чехове, желающих пройти эту дистанцию. Вот, если кто-то хочет быть волонтером на данных пробежках, обращайтесь ко мне.

Натанру, я есть во всех сетях, ловите меня. Вот, и будем с вами общаться на тему волонтерства. Очень классная штука, это социальный проект, вот, поэтому смело могу рекламировать по радио. Вот, за это никто деньги не берет. Вот, это просто такое подтягивание в спортивный образ жизни. Я зожница, я бабахнутая зожница. Вот, ЗОЖ, как всем известно, расшифровывается здоровый образ жизни. Если кто-то вдруг еще не знает, я вас осведомляю. Вот, поэтому... Очередной выход из стресса – это спорт. Ну, у меня, знаете, еще стандартно я йогой выхожу из стресса. Вот сегодня с утра пострессовала, вот, потому что прям надо мной это чудо летало. Вот. Я пошла сначала с собаками в парк погуляла, а потом пришла на полтора часа и сделала спокойную йогу. То есть такую, знаете, жесткую силовую. То есть она была спокойна в плане музыки, то есть она была неспешная. И останавливайте темп, если вы стрессуете. Например, у меня йога, я, например, делаю каждую асану, то есть это каждая поза, кто не знает слово асана, она, например, у меня в задержке, ну, идет, к примеру, там 8 дыханий или 12 дыханий. Сегодня я делала каждую асану по 40 дыханий, просто чтобы вы понимали, насколько я остановила темп йоги. Но, тем не менее, тем самым я прокачала силовую часть нагрузки своего тела, что тоже немаловажно. Вот, поэтому находите для себя тот спорт, который вам комфортен. Может быть, для кого-то это бассейн, у кого сильно большой вес. В общем, не стесняйтесь начинать спорт в любом возрасте и в любом весе. Это очень важно. А так как у нас небольшой сбой произошел в программе, хотя об этом тоже говорить не очень хорошо, но тем не менее, следующая песня сначала будет для нашего постоянного слушателя Андрея, Габриэл Лэмп. Вот, хорошая стильная песенка. Вот, а уже после рекламы, в начале следующего часа, Виталий, я для вас делаю песню, потому что она у вас подлиннее, соответственно, чтобы она у вас прошла в полном объеме, для вас будет в начале следующего часа откроет песня «Crying in the Rain». Вот, группа «Аха». Поэтому слушаем, не переключаемся. С вами Анна Донрой. Сегодня до 20.00. В более спокойном формате, чем обычно. Вот, без фанатизма на веселость. Но и тем не менее буду стараться сделать ваш вечер максимально стильным, музыкальным и спокойным.

0: Радио Комета.
1: На улицах нашего города 19 часов.
2: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
3: И с вами снова Вечерний Чехов. Чуть-чуть у нас что-то как-то я не вписываюсь сегодня в режим нашей программы. Но ничего, снова. Сейчас я только что разговаривала. Начало следующего часа. Сегодня у нас Вечерний Чехов немного в спокойном режиме. И сегодня мы с вами не веселимся, не поднимаем друг другу настроение, а успокаиваем себя. Успокаиваем себя морально, эмоционально и музыкально. Вот, поэтому сегодня вот Андрея песню никак не могу я поставить, Габриэль. Вот, обрезок все-таки ему не подошел, поэтому мы сейчас переключимся. И прямо сейчас будет песня Габриэль «Lamp». Вот, и

Дальше Crying in the Rain наконец-то для Виталия будет уже в полноценном формате. Не переключайтесь, с вами я, Анна Донрович, Черний Чехов. Свои заявки на песню вы можете присылать по телефону 8-916-244-0044. Сегодня вечер спокойных песен. Поднимаем себе настроение, вернее, больше успокаиваем, расслабляемся и снимаем стресс после сегодняшнего непростого дня. С вами я, Анна Донрой. После рекламы я к вам вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин.

0: akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И снова всем здравствуйте. Начало практически следующего часа. Нам еще с вами быть со мной, это с Анной Бенрой, до 20.00. Сегодня не совсем обычный эфир вечернего Чехова. Сегодня мы не поднимаем вам настроение, а немного успокаиваем, умиротворяем. Вот. И делаем наш вечер максимально расслабленным и комфортным. Вот. Поэтому сегодня подложка такая более спокойная, и песни я сегодня для вас ставлю менее эмоциональные, более медленные, вот, поэтому, и вот уже было две заявочки на спокойные песни, вот, которые я тоже поставила. Итак, сегодня у нас тема с вами такая, как успокоить стресс, да, как успокоиться от стресса. Ничто так не будоражит, как слово «успокойся», поэтому успокаивать словом «успокойся» я вас не буду, а буду давать практические советы, с помощью которых вы можете немножко себя подровнять, да, когда это все начинается происходить внутри, вы не можете остановиться вообще. Вот я уже начала говорить, что люди привыкли страдать, и все для этого у нас почему-то делается в социуме, что начинают какие-то штуки подкидывать людям, да, для того, чтобы люди испытывали стресс. Например, какие-то, например, компьютерные игры, да, в которых вы просто погружаетесь головой, отстраняетесь от социум, от бытовых каких-то дел, и просто начинаете жить другой жизнью, да, еще и нервничая, переживая, какие-то строя там города, играя в войнушку и так далее. Вот если вы от этого хоть как-то оторветесь, то я вам еще предлагаю оторваться от телевизора, потому что я 15 лет работала на телевидении, и как бы мне этого не хотелось, очень много узнала того, что как телевизор действует на умы людей. И действует он, ну, скажу вам честно, менее благоприятно, чем хотелось бы. Вот, это так мягко сказано. Поэтому новости все знают, что происходит. Ну, включайте хотя бы раз в неделю, чтобы понимать какую-то обстановку, да. А потом, вот поверьте, мне 25 лет нет телевизора. И я просто, ну, получаю новости, которые мне нужны, из тех каналов, которые мне нужны. То есть там то друзья рассказывают, то где-то там в интернете наткнусь. Вот, поэтому до вас новости дойдут. Вот. И, кстати, по поводу вот того, что нас не предупреждают о том, что летают эти чудища, я, честно сказать, против предупреждений, потому что люди так живут в стрессе. Если бы предупреждали и было бы куда бежать, было бы куда скрываться, ну, наверное, это был бы плюс. А если предупреждать просто, чтобы предупреждать, слушайте, ну, это можно предупреждать каждые 5 минут, но и, тем не менее, от этого спокойнее не будет. Поэтому для того, чтобы вам было спокойнее, переключайтесь на волну 92.6, это радио Комета, и мы будем с вами слушать приятную музыку и избавляться от стресса. И еще один инструмент по избавлению от стресса. Я хотела бы вам рассказать очень мощный инструмент, с помощью которого вы в любой ситуации себя можете вытащить на спокойную волну. Это дышать солнечными лучами. Вот если вы находитесь под солнцем, да, просто защурьте глаза и как бы чуть приоткройте, вот прочувствуйте, что ваши лучи солнца, они проникают в ваше тело. Вот просто представьте, да, что вот вы стоите под солнышком, встанете под солнышком, на закатном солнце это очень хорошо делать, на рассветном солнце это хорошо делать. Встаньте и начните вот эти лучи, как бы каждый вдох у вас будет вдох солнца. Вот, кстати, когда вы сильный стресс испытаете, вы хотите что-то ответить, а вы боитесь ответить, да, или не знаете, что правильно ли поступить или нет. Знаете, вот такой есть принцип, вернее, правило 10 дыханий. 10 раз глубоких вдохов, да, 10 глубоких дыханий, и вы уже по-другому захотите сформулировать то, что хотели сказать на эмоциях. Здесь практически то же самое, тот же метод, но я вам разрешаю сделать 3 или 7 даже дыханий, не 10, а вот хотя бы 3 или 7, но каждое дыхание у вас должно проходить через лучи света. То есть вы представили это солнце и просто в себя впитываете вот эти вот лучики света. Вы знаете, может кто-то сейчас покрутит у кого виска и скажет,

какой-то ерундой там занимаюсь, но это то упражнение, с помощью которых я встала с колен. Это основное вообще упражнение, которое начинает наполнять ваш организм. Как известно, все в нашей голове. И так как все в нашей голове мы можем регулировать сами, почему бы нам не стресс регулировать, который еще больше нагнетает обстановку, как в семье, так и снаружи, да, семьи, почему бы нам не переключиться на дыхательные практики? Так вот, пусть эта дыхательная практика будет не просто дыханием, а именно дыхание солнцем. И еще, что самое интересное, например, если вам становится плохо, а на улице ночь, или вы где-то находитесь в метро, этот инструмент может быть всегда с вами, если вы это солнце представите. Представьте солнце, вы же знаете, как выглядит солнце, как лучи выглядят. Вы представляете его. Кстати, метро – это вообще стрессовость такая жесткая, особенно в час пик. Поэтому, если вы натренируетесь быть в метро в час пик в состоянии вот этих лучей солнечных, и это дыхание вас выровняет, поверьте мне, горы Тибета вам будут не нужны. Но еще 40 минут все равно я продолжаю принимать заявки от вас в мессенджер Макс или по СМС по телефону 8-916-244-2044. С вами я, Анна Донрой. Сегодня плейлист мой. И надеюсь, моя музыка успокоит вас, умиротворит, ну и хоть как-то поднимет настроение. Сейчас солнце и луна, добро, и дальше по списку очень хорошая стильная музыка. Стиль никто

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилок.

0: Ссылки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И снова с вами я, Анна Донрой. Сегодня вечерний Чехов, немного в необычном формате. Мы сегодня не развлекаем вас, не веселим, а немного успокаиваем, снимаем стресс спокойной музыкой. И я являюсь сегодня не только вашим ведущим, но еще и диджеем, которая старается для вас поставить максимально спокойную, умиротворяющую музыку в связи с последними событиями, которые, честно говоря, не хочется здесь озвучивать несколько раз, потому что и так новостные ленты пестрят, и не хочется туда в них погружаться. Итак, с вами Анна Донрой. И я сегодня говорю о том, как моментально можно снять стресс в ситуациях или панику, да, вот у меня сегодня была паника утром, да, думаю, что со мной многие согласятся, и я справилась со своей паникой, со своим стрессом благодаря инструментам, которые имею, до этого мы озвучивали инструменты, с которыми я в конце часа, я вам все это еще раз заново зачитаю, а сегодня, сейчас еще один инструмент, я его в разных использую направлениях, в разных методиках, это ледяная вода. Но сегодня я хочу вам рассказать, как использовать ледяную воду для людей разного возраста. Это очень важно, потому что все говорят, ой, нельзя обливаться с макушкой, потому что там у кого-то давление, у кого-то там голова, у кого-то там сосуды сужаются, у кого-то возраст, у кого-то там ноги. Ну, в общем, причин может найтись масса для того, чтобы не закаливаться. Но я вас уверяю, ледяная вода – это лучший сниматель стресса и паники. Значит, первое. Те, кто посмелее, те, кого прям вот очень плохо, да, и нужно срочно снять состояние стресса и паники, с головой два ведра ледяной воды. Либо куда-нибудь занырнить в купель, очень будет здорово. Бывает такое, и у меня такое было, когда я 12 лет я обливалась ледяной водой. И потом у меня был там, ну, стрессовая одна ситуация, когда я вот просто даже ведро в руки взять не могла. Просто вот я понимаю, что у меня вот, ну, я не могу этого сделать, а стресс продолжается, настроение плохое продолжается. Все инструменты, которыми я пользовалась, они мне помогают, но частично и временно. А для ледяной воды никогда я дойти не могла. Так что я делала? Мне, кстати, посоветовала подруга, и этот метод сработал. Берете тазик с ледяной водой. Это вот для тех, у кого там сосуды, возраст и все на свете. Вот у кого куча отмазок, вот здесь, ну, можно еще чуть-чуть отмазаться, но следующий пункт уже не отмажетесь. Значит, берете ледяной воды тазик, наливаете и просто собираете волосы или одеваете какую-нибудь там шапочку, чтобы волосы в воду не падали, и наклоняете туда лицо, задержите дыхание и на несколько секунд, насколько позволяет у вас задержка дыхания. Ребят, очень сильно отрезвляет. То есть, либо просто умыться ледяной водой, но это такое, знаете, так себе. А вот именно засунуть голову в тазик очень здорово. И несколько секунд подержать. Рабочий инструмент. Дальше. Кто еще посмелее, но с головой все-таки не решается облиться, ребята, облейтесь, пожалуйста, от груди. То есть берете тазик. Ну, вот смотрите, контрастный душ, вот мне сейчас спрашивают, а контрастный душ? Хороший вопрос. Скажем так, контрастный душ это лучше, чем ничего, но если брать контрастный душ и, например, обливание ледяной воды или из таза, лучше бы это сделать из таза или ледяной водой, из таза, чем контрастный душ, потому что это разово успокаивает, это быстрее вас успокоит и выведет из состояния стресса. Итак, кто посмелее, на грудь выливаем, да, на лицо, на грудь, голову не затрагиваем и дальше на спину, через плечи, например. Если и это вам не под силу, начинаем обливаться, значит, по пояс. Да, по пояс, только ноги. Два таза ледяной воды или два ведра. Если и это вам пока страшно, а вот следующий метод, он касается и пенсионеров. Кстати, я сейчас разговаривала с Галиной Алексеевной, которая у нас руководитель движения «Подмосковное долголетие», которое в парке вот у нас понедельник, среда, пятница. Женщины все ходят со скандинавскими палками. Сегодня, кстати, с ними здоровался. Они уже моих собачек все знают, мы там со всеми с ними здороваемся. Вот, общаемся. Очень хорошие такие спортивные женщины. Вот, и они, кстати, вот я им тоже скоро буду преподавать вот этот курс. Вот, меня Галина Алексеевна попросила какие-нибудь такие вот полезные штучки. И вам сразу могу сказать, что для пенсионеров вот следующий пункт, он подходит для всех. Значит, если у вас

стресс. Львы не можете, кстати, заснуть, тоже очень хорошо. И пока боитесь там обливаться по пояс даже хотя бы, обливайте стопы. Обливайте стопы точно так же двумя ведрами или по колено. Ну, по колено тоже, в принципе, можно. Это хорошо и для суставов, и для сна, и для бодрствования, и для сна, еще раз повторю. То есть это такой, как йога. Вы знаете, если йогой заниматься утром, очень классно просыпаешься. Если йогой заниматься вечером, очень здорово засыпаешь. Парадоксально, но факт. То же самое с ледяной водой. Стресс уйдет максимально быстро. Поэтому не стесняемся пробовать. И стопы, кстати, старайтесь сразу, вот вы облились, и у вас как будто вот холод, да? Не надо сразу вытираться полотенцем. Оставьте, у вас через буквально несколько секунд в ноги пойдет жар. В ноги пойдет жар, в тело пойдет жар, поэтому после ледяной воды не обливаемся. Вот, с вами Анна Донрой, еще я с вами 15 минут. Буду спокойной музыкой улучшать ваше настроение в спокойном формате. Я ваш диджей и ведущая еще 15 минут. Не переключайтесь, скоро еще.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И завершается наш сегодняшний «Вечерний Чехов» со спокойной музыкой, со спокойной подложкой, потому что сегодня не то настроение, чтобы веселиться, но и, честно говоря, не очень хочется еще усугублять сегодняшнюю ситуацию в городе Чехов. Да? Но и тем не менее я очень старалась, что сегодняшний вечер у вас был максимально спокойный, размеренный и, ну, по крайней мере, не стрессованный, как это было утром. И я сегодня давала вам советы, которые вы можете использовать в стрессовых ситуациях. Сейчас я еще дам два совета, вот, которые, ну, и одну, кстати, свою историю расскажу, которые я часто использую в стрессовых ситуациях, а в каких тоже расскажу. Смотрите, когда у вас паника или стресс, я понимаю, что обо всем забывается, хочется упасть и умереть. Вот это вот прям страшное состояние, когда реально страшно, да, вот, но помните о том, что жизнь ваша еще не закончена, да, и дай бог вам, что вы проживете еще долго, поэтому беречь нужно организм в тот момент, когда это все происходит. Поэтому прыжки. Вы знаете, очень хорошо спасают прыжки. То есть у вас вот эта вот стрессовость, она как бы уходит вот в эту энергию прыжков. Если у вас полноценное нормальное здоровье, да, то вы можете просто на скакалке попрыгать. Если вам это недоступно, я сейчас говорю ближе там уже к более зрелому возрасту, да, то вы можете просто как бы подпрыгивая на мысочках отпрыгать как бы таким тремором. То есть вот как будто вы трясетесь больше, протряситесь. То есть это трясочка называется. Даже больше, а не прыжки. Если у вас проблема там с суставами, с коленями или там с одной ногой, если с одной ногой, попрыгайте на одной ноге. Можете держаться за стул или за стенку. Если у вас с суставами проблемы, да, но стресс нужно снять, потряситесь, но сделайте колени согнутые. Согните колено, встаньте на мысочки, и у вас как бы амортизация на колене будет лучше, боль пройдет. В любом случае разгонять кровь в суставах тоже нужно, какие бы проблемы с коленями не было. 100, от 100 до 300 прыжков сделайте. Можете с перерывами, можете сразу, если получится. Очень классная штука, которая снимает стресс и резкие панические атаки. Дальше. Молитва или медитация. Очень часто в религиозных моментах не разрешают говорить слово медитация, потому что не разрешают, потому что не понимают, что это такое. По сути, та же медитация, это та же молитва, да, то есть молитва — это мольба, вы просите, да, вы молитесь, высшие силы о каком-то своем благополучии, состояние там счастья, деньги и так далее. Медитация — это то же самое, только это концентрация на том, что вы просите, и как бы постановка правильной мыслеформы, с помощью которых эти желания сбываются. То есть вы не просите, а творите вместе с высшими силами. Назовем это так. Вот. Но когда вам становится плохо, в любом случае вы можете хоть к молитве, хоть к медитации, неважно, как это называется. Сегодня, когда мне было страшно и чуть-чуть меня охватила паника, да, по известным для всех причинам, вот, я просто собрала своих собак в кучу, всех четверых на руки, и просто начала молиться. И, кстати, вы знаете, это рабочий инструмент. Во-первых, вы переключаетесь, да, на другую волну, как бы, как, например, на радио «Комета» 92.6, с более каких-нибудь тяжелых радио. А здесь получается, что вы переключились, и мозг ваш чуть-чуть ушел более в такие, в благостные вибрации. То есть вы не паникуете, а просите высшие силы для какой-то поставить вам защиту, ваших ангелов, с кем вы общаетесь. В любом случае, каждый скептик когда-то приходит к этим моментам. Вот. Но, тем не менее, я это призываю сделать, потому что у меня был такой даже случай, когда у меня была турбулентность в самолете. Мы летели, по-моему, откуда-то из Таиланда, там на обратном пути, по-моему. Очень жесткая турбулентность. И все стали, я слышу, там просят прощения. То есть очень жесткая была турбулентность. Там даже пристегнутые люди подпрыгивали. Ну, в общем, там прям жестко было. Вот. И мы когда сидели, то есть начали там люди просили прощения у Господа. Там у кого-то, кто-то умерших родителей просил прощения. Это прям все в голос происходило. Ребят, я переключилась на спасение самолета. Представляете, вот у меня вот такое пришло. Пришла идея, то есть я ни с кем не прощалась, я ни у кого прощения не просила, я собиралась оставаться жить, и я стала спасать самолет. Я разговаривала с высшими силами, пусть это выглядит смешно сейчас, но чтобы самолет просто поддержали, чтобы ему поставили защиту, чтобы мы вышли из этих там туч, облаков, что там происходит, мне слабо это понятно во время турбулентности, эти потоки воздуха, ну, объяснение этому есть, но как бы физически это можно понять только когда вот в турбулентность попадешь. Я вам могу сказать, что я сегодня с вами здесь, поэтому, значит, методы сработали. Думаю, молилась в этом самолете не одна я. Знаете, кстати, есть такая даже фраза.

в каком месте нет ни одного скептика? В падающем самолете, потому что все скептики в этот момент начинают обращаться к силам, которые нас поддерживают. С вами была сегодня Анна Донрой. Я максимально постаралась поднять вам настроение. Я максимально постаралась сделать ваш вечер спокойным и умиротворенным. И пользуйтесь моими советами, которые работают на все 100%. С вами я, Анна Донрой, до четверга, до моей программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. Всем пока-пока.

0: Старой Лопасне, 20:00.
1: Мне кажется,

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали!
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму,
2: и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Радио «Комета».

0: Киров является не только родиной дымковской игрушки, но и меховой и торфяной столицей России. Согласно повести о стране Вятской, город был основан после 1181 года и назывался Хлыновом. В Вятку Хлынов был переименован при Екатерине II в 1780 году. В 1934 году в память о Сергее Кирове Президиум в ЦИК принял постановление о переименовании города Вятки в город Киров. Путеводитель. Киров расположен на реке Вятке. Автодорогой город соединен с Костромой, Пермью, а через них с Екатеринбургом и Санкт-Петербургом. Поезд из Кирова ходит до Казани, Кисловодска, Нижнего Новгорода, Адлера и Анапы.
1: Исторический телеграф. Первое название Кирова Хлынов связывают с речкой Хлыновицей, впадающей в Вятку. Речушку, возможно, назвали из-за прорыва плотины, после которого вода хлынула. Но не исключено, что название города и реки происходит от слова «хлын», что значит «речной разбойник». В 1412 году произошла знаменитая битва между ветчанами и устюжанами, названная Хлыновским побоищем. В память о тех событиях появился вятский народный праздник – свистопляска, который позже стали называть Вятской свистуньей. Согласно легенде, праздник отмечался как день поминовения убитых и по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками. Люди шумели, горланили песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои, угощались разными лакомствами и пивом. Или вино. Именно благодаря этому празднику появилась дымковская игрушка. Специально для праздничной ярмарки местные умельцы делали глиняные игрушки-свистульки, а также фигурки барыни кавалеров, козлов, лошадей и птиц.
0: Как красиво! Одним из старейших памятников культуры Кирова является ансамбль Успенского Трифонова мужского монастыря, расположенного на набережной реки Вятки. Монастырь был основан в 1580 году. Первоначальные деревянные постройки, включая уникальную Успенскую церковь с шестью разновысотными шатрами, не сохранились. Современный ансамбль выполнен из камня. Центром композиции является кафедральный собор во имя Успения Богородицы, построенный уже в 1689 году. В Кирове располагается уникальный палеонтологический музей, основанный на базе котельнического местонахождения париозавров. Также город славится вятским квасом, а визитной карточкой Кирова является красивейшее вятское кружево. Ну а в следующем выпуске мы нанесем визит в 9-й по численности населения город России – величественную Самару. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: на улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».

0: Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эра группы Наутилус Помпилиус записывала последнее письмо, немногие участники процесса догадывались, что они присутствуют при рождении настоящего гимна перестроечного поколения. Правда, Дмитрий Умецкий впоследствии говорил, что всегда ориентировался на эту вещь, потому что композиция была однозначно сильной. А вот Вячеслав Бутусов к песне в то время серьезно не относился. Да и как можно было рассчитывать на ажиотаж вокруг последнего письма, если оно в попыхах создавалось в довесок к уже готовому альбому «Невидимка». Он получился слишком коротким. 25 минут вместо 30, оговоренных контрактом. Музыканты, вооружившись одолженным синтезатором Yamaha PS55, решили по-быстрому исправить ситуацию. Они собрались на квартире друзей, уехавших в отпуск, и принялись экспериментировать с последним письмом, текст и мелодия к которому уже были готовы. Бутусов хотел исполнить песню в стиле регги, но такого ритма в аппарате не было, поэтому остановились на боссанове. Автор слов последнего письма Вячеслав Бутусов, хотя, говорят, Дмитрий Умецкий тоже приложил к нему руку. Лидер группы Наутилус Помпилиус называет песню прощанием с детскими впечатлениями, с Америкой как с мифом, олицетворением которой являются индейцы и ковбои. Он писал ее от лица человека, который стал взрослым и всему этому решил махнуть ручкой. О безумной популярности последнего письма говорить излишне. Достаточно вспомнить лишь о том, что на протяжении многих лет Наутилус Помпилиус заканчивал ею все концерты. В конце 80-х наутилусы завершали исполнение прощального письма по одному, уходя за кулисы и оставляя на сцене только саксофониста. Кстати, для выступлений в Финляндии была подготовлена версия песни на английском языке, но слушатели не оценили подобные старания, а многие и вовсе не заметили перехода.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Очень много разговоров ходило среди поклонников группы Hawkwind, в чем смысл одной из их лучших композиций «Silver Machine». «Серебряную машину» назначали песни о космическом корабле, о шприце для инъекций, гоночном мотоцикле и многом другом. Объяснение автора многих удивило и даже рассмешило, хотя фанаты до сих пор уверены, что истинный смысл трека от них скрывают.

Слова песни сочинил Роберт Калверт под впечатлением от прочитанного эссе Альфреда Жари «Как построить машину времени». Он просек, что Жари описывал свой велосипед. Калверт подумал, что это хорошая идея для песни. Тогда было много песен о космических путешествиях, ведь НАСА как раз этим и занималась. Они отправляли человека на Луну, планировали открывать там парковки, лотки с гамбургерами и тому подобное. Роберт решил, что самое время представить песню, которая все это пародирует. В начале 1972 года группа оказалась на грани распада. Эта песня вообще стала поворотным пунктом в истории коллектива. Она записана 13 февраля 1972 на андеграундном музыкально-политическом мероприятии в лондонском клубе Roundhouse. Первый вариант будущего сингла смикшировал прямо на сцене звукооператор Дэйв Робинсон. Однако певший здесь Калверт вскоре после концерта был помещен в психиатрическую лечебницу, где провел следующий месяц. А накушавшись однажды ЛСД, участники группы решили, что ждать возвращения автора не стоит, и лучше всех ее исполнит новый участник Лемми Килмистер. Лемми со своей задачей справился блестяще. Сингл «Серебряная машина» вышел в августе 72-го и поднялся до третьего места британского хит-парада, несмотря на то, что почти не звучал на радио. Неожиданный коммерческий успех позволил Хаквинт заработать денег для проведения очередного тура по Европе, в ходе которого публике был представлен материал третьего к тому времени невыпущенного альбома. Группа была даже приглашена на телевидение, но отказалась петь под фонограмму, а вместо этого настояла на том, чтобы BBC сама явилась на концерт и записала живое выступление. Ну, а к тому времени на ястребов уже был такой спрос, что BBC просто вынуждена была согласиться.

мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: Ты расскажи.

0: нет.
1: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был кто? А может, это был тик-то? А может, это был, а ты меня...
0: Комета.
2: Уходи, если сможешь, станет.
3: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Первое чеховское радио.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио Комета 92.6 FM. Счастья вам и любви.

конца. Выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Сары Лопасни «Три часа».
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.